чоном сурле бузу сулара баз безих турсун сурух малдин бази менди сурлух кузу уламусун.